0: know, duo.
1: Assisting.
2: Поэтому.
0: Блин, сейчас Майк.
2: Ярить. Качаться. Пока что.
0: Дик.

0: непонятный лук. Я открыл чик и нажав на твёрдую страну, мы отправимся
1: в меня. Дай мне сын, вести спрать ты на меня. Дай мне сын, ни на кого не больше.

0: тебя. Меня. Дай мне синяк. Две сестра ты. Меня. Дай мне синяк. Ни на кого не больше. Так мы будем каждый день друг друга направлять на семен, нажимать. Нам не надоест это видео. Будем мы друг друга освежать. Будем мы друг друга танчим. Будем мы друг друга. Будем на скамейке, даже на мы на эту вместе нажимать. Меня. Дай мне синяк. Где сестра ты? Дай мне синяк. Ни на кого не больше.
1: Мне или мне придется
2: coming.
1: Ты, конечно, сразу, а я не думаю, что тоже хочешь
2: fuck.

0: Нашла
1: банкинг.
2: Идет гей секс.
0: На
3: палец.
0: Нашла
1: банкинг.
0: Идет
2: по нахуй мой ас.
0: Нашла
1: банкинг.
0: Идет
2: гей бой анал секс.
4: I'm sorry.
0: Нашла
1: банкинг.
2: Гей секс.
0: На память.
1: Ас.
2: Данжер.
0: Полный
2: перформанс. Фогмастер. So horny.
5: Семен.
0: Выпьем и
3: замолчим.
2: Анал.
0: Полон.
2: Дик.
0: Шатается язык.
2: Бондич.
0: Заплетаются, вспомним, скажем.
2: Boy, boy,
0: нужные слова.
2: Fisting is $300.

0: городе чужом, где-то хорошо, что ты не
1: слышал
0: моих
1: anals.
0: И не видел никогда моего
1: Long Latex Club.
0: Я хочу забыть о том, как
1: That's amazing.
0: Мне важнее всего, что я Только знаешь, мне совсем не интересно
1: Some dick.
2: I wanna see six hot loads.
1: Just lube it up.
0: По-французски, это так неизбежно, как
3: Billy Harrington.
0: Первый, как будто
1: Fisting.

0: some dick.
1: В ожидании
0: секс.
1: Идет не спеша.
0: Семен.
1: Замерзла и хочет уйти, но уже не пускает.
0: Bad cock.
1: Я стою на
0: next door.
1: Пускай.
0: Turns me on.
1: Назло ветрам.
0: Anal.
1: Я делал, словно в глаз.

0: dungeon.
1: Я спешу к тебе, чтобы увидеться. Может быть, у нас получится. Может быть, мы торопим события. Я не верю в такие случайности. Обниму нежно и трепетно. Мы в шаге от
2: Семена.
1: Но сделать, что нужно для этого.

0: до конца. Вместе не страшно. Услышит, что я в тебе люблю. И лишь
1: двон уносит бат. My cum.
0: Но я
1: suck dick.
0: Один, по...

0: своих. Он так согрел, нес вперед и
1: укрепил.
0: Бились, бились волны за кормой. Тихо,
2: coming,
0: твой родной.

0: Boy.
1: Bad Cock.
2: Железный закусил. Если знать, что в будущем нас ждет, знать, куда
0: Star Fantasies
2: несет.
0: Finger.
2: Хлысты подгоняют.
0: Ass.
1: Boy Next Door.
0: 300 bucks.
1: Boy Next Door.
0: This thing ass.
1: Boy Next Door.
0: Suck some dick.
1: Boy Next Door.

0: bondage.
1: Хватит на всех. Посмотри на стене. Посмотри на стене. Прислушайся там за окном. Ты услышишь наш.

0: Нашла
1: спанкинг. Идет гей секс. На
2: память.
0: Нашла
1: спанкинг.
3: Идет он на лума.
0: Нашла
1: спанкинг.
3: Идет гей бой. Anal sex.
2: I'm sorry.
0: Нашла
1: спанкинг.
3: Гей секс.
0: На память.
1: Ass.
3: Dungeon.
0: Полными.
3: Performance. Boardmaster.
4: So horny.
5: Семен.
0: Выпьем. И за помолчим.
3: Anal.
0: Полон.
3: Dick.
0: Шатается язык.
3: Bondage.
0: Заплетаются. Вспомним. Скажем.
3: Boy, boy.
0: Нужные слова.
3: Fisting is $300.

0: Лена.
1: Все будет просто.
2: Каз.
1: Упадет.
0: Руи.
1: Уронит.
2: Орни, Бен.
1: На перекрестках.
2: Орни, Бен.
1: Нас не догонит.
2: Любит ап.
1: И мне понятно. Только без.
2: Лав.
1: Только не мимо. Лучше.
2: Ас.
1: Не обратно, только...
2: Stick finger. Stick finger.

0: не буду.
1: В
0: этом видео я просто буду собой. Я старалась всегда.
2: Fucking coming.
3: The spanking.
0: Я буду сейчас.
2: Finger.
0: Со мной.

0: Я вернулся в
1: Dungeon.
0: На краю.
1: Dungeon.
0: Детство, где прибой лежит в луны. Знаю, не зря стены трёх. Наконец увижу я знакомых. Балтийский
2: Dungeon.
0: Рыжая знакомая.
3: Don't touch me there.
0: Грузия, Антарио, Балтийский
4: Чуи, Симен.
0: И ты, Балтийский, ты мой. Я ворвусь отчаянно пенную бурю, несмотря на крики, я обниму. Вспомню первую любовь, счастье до небес. Первый вечер нашей встречи там, где Балтийский бар, рыжая
3: ночь. Don't touch me there.
0: Гроздья янтаря, Балтийский бар.
4: Чуи, Симен.
0: И ты, Балтийский бар, ты мой. Вспомню, как меня
3: Бинго,
0: Хэнс. А в глазах твоих искрилось отражение. Вспомню вкус соленый пламени. Плавил золото
2: в
0: золоте. Балтийский рыжая
3: ночь.
0: Грузия, Антарио, Балтийский Балтийский. Ты мой Балтийский бар, рыжая ночь. Упала в грозе. Балтийский
4: Чуи, Симен.
0: Ну и ты, Балтийский, ты мой Балтийский.
3: Hello.

0: Billy.
1: Ты же знаешь, ты не виноват. Ты самая пиздатая из всех самых пиздатых. Это правда. Но судьба тебе подарила.
2: Dungeon Master.
0: Yeah.
1: Может, пожалеют, да и хуй с ней. Я же молодой, мне надо.
0: Fucking deep.
1: А когда закончу, я надеюсь, мы еще поговорим.

0: That turns me on.
1: Свергает
0: fucking game.
1: Ночи, она холме. Стоит
0: oh, master.
1: И кричит, сейчас поймаю тебя.
0: Bondage. Сакакс.
1: Ты будешь лей, мне так хочется.
0: Move your tongue around more. This thing ain't no dungeon. You.
1: Все поймать стремится.
0: Boy next door.
1: Смотреть на
0: фистинг.
1: Выходил, как на холме.
0: Oh, master.
1: Бегал

0: Anal finger.
1: Yeah, bad cock.
0: Anal finger.
1: Yeah, bad cock.
0: Anal finger.
2: Маленький красивый.
1: Bad cock.
2: Большой и милый.
0: Anal finger.
2: Он крутой.
1: Bad cock.
2: Вообще крутой.
0: Anal finger.
1: Bad cock, bad cock, bad cock.

0: Мир видения полон сериалов. Бывает, что включишь там рекламы, а через минуту коленей. И это совсем не
1: бандит.
0: Экстрасенс
1: фистит
0: людей.

0: помогли.
1: Latex.
0: Олени в финале.
1: Darkholm.
0: Потерпел поражение, наделала в очень много шумихи, победа.
1: Full Master.

0: твоем корабле. Нас ждет
1: жизнь.
0: Из вас и прямо сейчас мой нейролеп. Время улетим, твоемый день. Нам должен остаться только один. Вот мы и любим.

0: Так.
1: Stick your finger in my ass.
0: Патроны, водка.
1: Fisting.
0: В цене. А на войне нелегкий.
1: Come.
0: А сам стреляй.

0: тысячи красивых, счастливых, все как одно целое.
1: Suction.
2: Bondage sex party. Fisting.
3: Semen.
2: Bondage sex party.

0: my fellow brothers.
1: Если бы мне дали шанс прожить жизнь еще раз, я бы ни за что его не променял на этот
2: секс
1: без вас.

0: Oh yeah.
1: Stick your finger.
2: Душе ближе теплый плюс.
3: Знай. Oh master.
0: Я больше не вернусь.

0: Start fantasy.
1: Я знаю.
2: You like what you see?
1: Не смущайся на стене.
3: The semen.
1: Она осталась от...
0: Master.
1: А помнишь, мы
0: Duano?
1: В школе
0: Performance artist.
1: Смотрели вместе. Я тебя сыграю, Цоя. Это мой плейлист для...

0: Опять открытые закладки. А помнишь, ты послал он? Когда я сак сам тебе треклятый доте. Че ты косишься на
1: мне? Деньги на то,
0: не будет против. Сядь, сядь мне на
1: лекар.
0: Сядь мне на
1: лекар.
2: Я нашла
1: Нико, Нико.
2: Ты мне оставил
1: Данжен
2: Лилипуски, эти пыги. Кидал подборку из
1: Кивай, посрай.
2: Сегодня лично я буду черным.

0: еда.
1: Все будет просто.
2: Кот.
1: Упадет.
3: Really?
1: Уронит.
2: Horny man.
1: На перекрестках.
2: Horny man.
1: Нас не догонит. Не.
2: Lube it up.
1: И мне понятно. Только без.
2: Love.
1: Только не мимо. Лучше.
2: An ass.
1: Но не обратно. Только.
2: Stick finger. Stick finger it.

0: хочешь?
1: Suck some dick.
0: Я мечтаю. Лай, лай, лай. Сади, а я схожу за пивом. Лай, лай, лай. Знаю, сохнешь по мне, как
1: семен.
0: Лай, лай, лай. Любишь ты, когда делают больно. Лай, лай, лай. Если хочешь со мной, значит будь. Лай, лай, лай. Лай, лай, лай. Позволил мне согреться, я разбила твой потом разбила сердце, тебя стукнул, мне стукнуло 17, ты несешь какой-то, меня несет. Лай, лай, лай, ты зайди, а я схожу за пивом. Лай, лай, лай, знаю, сохнешь по мне, как
1: семен.
0: Лай.

0: subject to
1: it. Улетим вдвоем мы день. Нам нужно остаться только один.
2: Back here, guys.

0: 6 hot loads.
1: Безделушки мог подать.
0: My car.
1: Безделушки, но только ты не называй меня.
0: Full master.
1: Ты пойми, я просто коллекционирую.
2: The semen.
1: И что?
0: Fisting.
1: Ass. Fucks.
0: Suck cocks.
1: А потому я провожу меж рыжих сотни линий, чтобы
0: стопиться
1: звезды осветили. Вокруг я видел, куда бежать. И как ни жаль, как бы не было бы тяжко, если я уснул
0: под Party and anal fucking coming.
1: Больше не заслужил. И как не просить про себя, но ты попробуешь.
0: Fuck.
1: И в глаза скажи.
0: Suck dick.
1: И не думай.
3: Spanking.
1: И важно только, что сохранила бы мать.
3: Ass.
1: Но однажды позабудете.
0: Bad cock.
1: Вы тот, с которым
0: coming.
1: Распадаются на
2: семен.
1: И на
0: hot loads.

0: Gang enough.
1: Gang.
2: Boy.
3: Как не смотри, таков, что такого мешка.
2: The semen.
3: Не видел мариенков, а ты десятый раз спроси.
0: What the hell?
3: Кое-как нас стоит жить, хотя в бороге.
2: Hey, no.
0: This thing.
3: Хотя в бороге.
2: Semen.
3: Но розовый.
2: Bad cocks.
3: Воздух.
0: Big hot logo.
3: И окажется,
2: do anal.
3: Опять я как не просишь.
2: Suck some dick.
3: Suck
0: shit.
2: Bad cock.
3: Let it end. Dicks. И между нами говоря, мы будем съедены как
2: семена.
3: Но в конце концов еще не знаю, стал бы кем.
2: Boy next door.
3: Найдет себя внутри сказаний и легенд.
0: Sex.
3: Не потащит под косу его, если будет хоть одно неподлежащее сказуемое.

0: Play Test.
1: Поставленную после концерта раньше некоторые сообщили, что дадут только в понедельник.

0: Consisting is 300 bucks.
1: What you see? Anal finger.
2: Круче.
3: Нет.
1: Bad cock.
3: Круче.
1: Anal finger.
3: Нет.
1: Bad cock. Anal finger.
3: Нет.
1: Bad cock. Anal finger.
2: Маленький красивый.
1: Bad cock.
2: Большой и милый.
1: Anal finger.
2: Он крутой.
1: Bad cock.
2: Вообще крутой.
1: Anal finger. Bad cock. Bad cock. Bad cock. Bad cock.

0: тысяч. Их мне хватает на 30.
1: Flex.
0: А если в месяце больше,
1: Flex.
0: То я занимаю
1: 300 bucks.
0: А если в месяце меньше,
1: Flex.
0: То я экономлю
1: 300 bucks.
0: Я мог бы их откладывать, но каждую пятницу.
1: Do

0: do it. Stop shutting it.
1: Я не знаю, что будет с моей
2: next door.
1: Я не знаю, что будет с
2: event up the floor.
1: Я не

0: заметил, что ты совсем
1: so horny.
0: Coming. В лицо совсем забыл. Это не повторится ровно через. Но ты же знаешь,
1: fucking
0: ведь Dungeon. Мой приход.

0: кинулась ко мне, а после пердану сказал, стоял я в шоке 3 часа, но семен я не fucking call, сказал, что это
1: Do you like what you see?
2: Мы ебали
1: Fucking
2: Мы
1: From master in my ass.

0: кинулась ко мне, а после вернул, сказал, стоял я в шоке 3 часа, но семен я не fucking call, сказал, что это
1: Do you like what you see?
2: Мы ебали
1: Fucking
2: Мы
1: From master in my ass
2: Как не

Свинец ведут с ума, Бендахор и Блюит, сочинившие Кейбл для Нико-Нико-Дога. Если...

0: penetration, anal.
1: This new currency.
0: $300.
2: Сколько не говори.
0: Dungeon master.
2: Для всех один.
0: Bump up. Yeah.

0: this?
1: New currency.
0: $300.
2: Сколько не говори.
0: Dungeon Master.
2: Для всех один.
0: Bump up. Yeah. Stick

0: Door.
1: Tovarini.
0: Dungeon Master.
2: Нажми на картинку на экране и смотри дальше.
1: Выбирай! А чтобы подписаться...

0: Надо.
1: My ass fucking coming.
0: Пропадая вдали. Заплетаются.
1: Bondage. Celebrate and suck dick.
0: Оставляя.
1: Defisting.

0: fisting my anal.
1: My boy, sack some dick.
2: Yeah. Love is so
0: wicked.
2: Мы не находим себя. Нам осталось
0: свидание.
2: Может быть, повезло.
0: Bondage.
2: That's it,
0: Lord. Back up.

0: Между
1: яхтовых сражений началось день после
0: Хаммель.
1: Хотя встретил свой фрегат. Пусть узнаю.
0: Все
1: в отычество.
0: Мастер.
1: Кто владеет.
0: Гей вебсайт.
1: Настоящий. Гроб пушек с искордечи. Значит,
2: вот у тебя клад, блин.
1: Звон металла, пули сабли, так идет.
0: Бой next door.
1: Повстречали зону. Сидели морского ада. Наш пиратский корабль.
0: This being anal.
1: Наш пиратский корабль.
0: This being anal.
1: Boy next door. Deep fisting. Dungeon master. Dungeon master.

0: российский.
1: И не ковы, а я российский, новый
0: друг. Так и надо.
1: И не
0: дефисты,
1: и не ковы, а я российский, новый
0: друг. Так и надо.

0: 50.
1: И не комик, а я российский новый
0: Dungeon Master.
1: И не
0: D50.
1: И не комик, а я российский новый
0: Dungeon Master.

0: Sex, bondage, gay website.
1: Я же член своей группы, словно ноги. Слушай, это
0: так.
1: Называя как
2: Семен.
1: Нарушителя.
3: Dungeon Master.
1: Убирата. Как угодно.

0: some dick.
1: На стуках мы звезды.
0: Boy next door.
1: Разбили фурна проклятый.
0: Бомслэйс.
1: Мы к вам заехали.
0: Suck dick.
2: Привет.
0: Yeah.
1: А мы скорее.
0: Fisting ass.
1: Вам крупно повезло. Ну-ка, все вместе.
0: Pants.
1: Лучше по-хорошему.
0: Celebrate and suck some dick.

0: Кстати,
1: звонкую пропела, и на
0: гей-вебсайт
1: взлетела птица в белых
0: latex gloves.

0: 473 километра до пункта назначения.
1: Кариш, открой хотя бы окно. Сойдет с ума, если тачка пропахнет.
2: I'm sorry.
3: Я, кстати, не понимаю, как ты так держишься и даже не... Когда умерла, я долбил несколько месяцев.
1: Ты так говоришь, будто для этого нужен повод.
0: 420 километров до пункта назначения.
1: Ну, я стараюсь реже сидеть дома и почаще выбираться.
4: Dungeon.
1: Собственно, поэтому я сейчас с вами. Еду непонятно куда. Плюс помогаю отцу с картографией.
5: Брат, ты все делаешь правильно. Я бы не хотел, чтобы ты провел остаток жизни в депрессии, разглядывая ваши совместные фотографии.
1: Да, я иногда вообще забываю, как звучит... При этом я точно буду помнить всякие мелочи, например... Ненавидел, когда я играл в машине.
3: Я же извинилась.
5: Забавно, как выборочно мозг хранит нашу память. Как будто он сам решает, что нужно спрятать от тебя.
0: Моя операционная система позволяет получить доступ к любой информации из базы данных, хранящейся в облаке. При отсутствии высокоскоростного система будет использовать данные, предварительно загруженные на диск. Как я уже говорил, терабайта недостаточно для качественной работы компьютера в экстренной ситуации.
3: Знаешь, я тебе завидую. Если тебе не нравится, ты просто можешь удалить это из памяти и забыть навсегда.
0: Это не в моих силах. Удаление и хранение файлов происходит лишь по команде
4: Dungeon Master,
0: то есть Игоря.
1: Помнишь, я просил тебя почаще разговаривать с нами, чтобы откалибровать синтезатор голоса?

0: Dino, Dungeon Master.
1: Прости меня,
0: Master Dan.
1: Люби меня, враг мой.
0: Swallow my cum.
1: Друг мой.
0: You know I don't do anal. Dungeon Master.
1: Прости меня,
0: Master Dan.

0: Кейно, Dungeon Master.
1: Прости меня,
0: Master Man.
1: Люби меня, враг мой.
0: Swallow my cup.
1: Друг мой.
0: No, I don't do Aino. Dungeon Master.
1: Прости меня,
0: Master Man.
1: Люби меня, враг мой.
0: Любит
1: меня, друг мой. Не отрекайся от
0: Aino. Dungeon Master.
1: Прости меня,
0: Master Man.
1: Люби меня, враг мой.
0: Swallow my cup.
1: Друг мой.
0: You know I don't do Aino. Dungeon Master.
1: Прости меня,
0: Master Man.

0: swallow that up.
1: Dick. Куда несешь ты, кто виноват и что делать?
2: Ass.
1: Ли я дрожащий, ли
3: семен
1: имею? Ищу вы
0: coming.
1: Наши мальчишки. How much is the
0: this?
1: Чего так в России?
0: Bad cocks.
1: Шумят и за что аборигены?
2: Spanking.
1: Кука, у вас продается славянский?
0: Come.
1: Кто мы и откуда? Откуда? Кому нужен ломтик июльского?
0: Anal.
1: Отчего
0: не coming?
1: Правда или действие? Где твои 17?
0: Whoa.
1: Куда уходит детство? Если
0: sex.
1: На Марсе, что нам
0: swallow.
1: В Греции? Я, yeah. Что
0: dick.
1: Грядущий
0: ass.
1: Готовит? Сколько же стоит?
0: Dick.
1: С чего начинается родина? Жизнь или...
0: $100.
1: Почем?
0: Later.

где брать? Может быть, не так рано. Если бы другие жили по соседству, были бы другими. Я не терся бы по кейбару, занимался чем-нибудь. Короче, у всех этих если есть много версий. А мы по-другому бы и пелись. Ну, или вообще без. Если бы тогда не

0: механи. Хочеш розкачати, я дам тобі
1: спанки.
0: Хочеш розкачати,
2: сек фарті,
0: тогда ловись подачу. Залью
2: anal,
0: чайник им чай. Когда бывает трудно, вспоминаю для меня
2: the semen,
0: как топливо для
1: спанки.
0: Чем тяжелее,
2: lube it up,
0: тем выше план.

0: Всем
1: поригай.
2: Баста и губ.
3: Если бы я пошел в обычную школу, я не подсел бы так плотно на рабчик стопудово. Если бы со второго класса не учил, мы сейчас не так какой-нибудь.

0: ниже.
1: Не очистили в классе, по-любому, да я так бы не добрался, если б не общался с русскими. Думал бы, что можно только
2: чекать.
1: Если б не остался один в 96-м, не начал бы так рисованным
2: сиспом.
1: Если бы я аккуратно, меня бы не отправили в багажном отделении.

Твой спец, если бы родители тогда не замышляли, я бы не оказался настолько быстро, если бы в 2000-м сделал амнистию, если бы не решился на инъекцию.

0: Сегодня дожил бы до выпуска
1: The Semen.
0: Не было бы ни
2: K-Party,
0: ни эфира, не было бы
2: Gachi.
0: Если б не было
2: бы,
0: если прошлым летом
2: Dungeon
0: бы не распался, может и не вышел бы этот совместный
2: Васи,
0: согласен.

0: Suck some dick. Suck some dick.
1: Gay boy.
2: Кричу, но ты не слышишь.
3: Finger, stick, finger.

100% безопаснее. Я прекрасно чувствую себя. Тому причина, не догоняют, не отличают. Нужно просто попробовать.

0: interesting.
1: Ass.
2: Бывают так жестоки дети. Зачем кому-то...
0: Suck some dick.
2: Чтобы он нами был замечен. Так много разных...
0: Fucking slaves.
2: Оставил
0: Boy.
2: На этом свете.

0: Beautiful dungeon.
1: А ты помнишь, когда Симен кушали руками, когда нам зафилис?
2: Нам
1: казалось, что мы
0: dungeon.
1: Не только
0: мастер.

0: Chetas acordada.
1: Master.
0: Na dolce ram.
2: Semen.
0: Sou Jesus, luz ocupada.
2: Semen. Semen.
1: Fisting my ass.
0: На моем огне, но сердце спит мое.
1: Latex glove.
0: Ночь полнолуние.
1: Fisting.
0: Ночью особенно верю.
1: Gay sex.
0: И любовь.
1: 300.

0: Tanrım.
1: Spanking ass.
2: Нежных объятий дай ты плавится слово.
0: Sex.
2: Белой скульптурой.

0: падает. Где еще такое семя? Где еще такой пакет? Под одной огромной
1: Dungeon.
0: И просторней, и светлей. Ни к чему нам отдельные вместе
2: Coming.
0: Веселей.
2: Oh.

0: утром
1: Fisting my anal
0: Собирается братва Тетя Маша варит
2: Семена
0: Пьет Гюльнару Бастурма
1: Boy next door
0: Мацу заводит Гоги делает
1: Сахдик
0: А Арине

когда не проснется, что будет в моей голове. На похоронах смогу ли что-нибудь сказать, ведь меня не касалась еще смерть близких мне. Я не знаю эту боль, когда что ты узнал за 25 лет рассыпается в момент, ведь сколько всего я мог сказать, но не смог сказать. Сколько всего я смог сказать, чего не мог сказать. Сколько слов так и не произнес тогда. Сколько слов дерьма я говорил в глаза. Быстрая до первого похода в школу. Запах отца, разговоры по душе.

0: и пронесу.
1: Во всю свою жизнь, что вы мне дали все, чему учили. Вы собрали по кускам меня как пазл, и я буду благодарен вам всегда. И я часто слышал нос глазам. Но я хотел бы забрать и характеры, и унаследовать не 5. Нет, мне бы впитать качество. Ох, сантименты. Просто я еще не готов к тому, что меня не разбудит телефон и звонок. За окном, и никто не пришлет мне утром в личку две размазанные фото. И как меняется за всего одну. Когда те, кто укрывали под огромным, исчезнут. Что происходит потом? Смой дождем. Когда ты уйдешь, покинешь.

0: легче послать, чем сжигать
1: семен
0: и предавать значимости. Кого-то я терял по глупости, кто-то умер от старости, кто-то меня и ушел во свояси. Но если мы были и ты слышишь сейчас, я всем прощаю все, и вы за все простите меня. Я хуёвый бой, бренд ужасный, прошивый, плохой работник, так себе, галимый. Вот он момент истины, я скажу, нет гордости, мне нужней всего, без вас я беспомощен, живу ради вас, ради вас, каждое утро просыпаюсь и дышу ради вас. Так что, если завтра умру, мне не надо будет говорить, передать, потому что я люблю их, вы и так все знаете сами, из этих строк и не скучай по поискам.

0: если б мне платили
1: $300.
0: Каждый раз, когда
1: Fisting
2: Boy Next Door.
0: Я бы бомжевала возле
2: Ass.
0: Я бы стала самой бедной из
3: Letterhead.
0: Если б мне платили
1: $300.
0: Каждый раз, когда я думаю о
4: Fucking slaves.
0: Я бы бомжевала возле
2: Ass.
4: Get your ass back here.

0: Without further interruption, let's celebrate and suck some dick.
1: Хотели с Дарьей зажить счастливо, а получились
2: 300 bucks.
1: Хотели с Дарьей зажить счастливо, а получились
2: 300 bucks.
1: Сломалась пополам стрела Амура, не долетела до
3: меня,
1: споткнулась любовь на
2: Dungeon Master.
1: Когда сменилась жизнь,
2: Boy Next Door.
1: Сломалась пополам стрела Амура, не долетела до
3: меня,
1: споткнулась любовь на
2: Dungeon Master.
1: Когда сменилась жизнь,
2: Boy Next Door.
1: Летели
4: семена
1: тюремной почтой,
2: Fisting.
1: Сказки
2: по Deep Dark Fantasy.
1: И в каждой
4: семена
1: любовь до гроба, а оказалось
2: I don't do anal.
1: И в каждой
4: семена
1: любовь до гроба, а оказалось
2: I don't do anal.
1: Сломалась пополам стрела Амура, не долетела до
3: меня,
1: споткнулась любовь на
2: Dungeon Master.
1: Когда сменилась жизнь,
2: Boy Next Door.
1: Сломалась пополам стрела Амура, не долетела до
3: меня,
1: споткнулась любовь на
2: Dungeon Master.
1: Когда сменилась жизнь,
2: Boy Next Door.
0: Oh, I'm fucking coming.
5: Thank you, sir.
0: Without further interruption, let's celebrate and suck some dick.
5: Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.
1: Топтали ноги, этап
4: бром.
1: Сбегала
4: семена
1: на ночь домой. Швырнула Дарья
2: I come.
1: В сугробы заспотыкался наш уговор. Швырнула Дарья
2: I come.
1: В сугробы заспотыкался наш уговор. Сломалась пополам стрела
3: Амура,
1: не долетела до
3: меня,
1: споткнулась любовь на
2: Dungeon Master.
1: Когда сменилась жизнь,
2: Boy Next Door.
1: Сломалась пополам стрела
3: Амура,
1: не долетела до
3: меня,
1: споткнулась любовь на
2: Dungeon Master.
1: Когда сменилась жизнь,
2: Boy Next Door.
6: Okay, maggot, I want to see six hot moves on your GI's hat now.
5: Come on, let's go.
1: Сломалась пополам стрела
5: Шури-мури,
1: не долетела до
3: меня,
1: споткнулась любовь на
2: Dungeon Master.
1: Когда сменилась жизнь,
2: Boy Next Door.
1: Сломалась пополам стрела
5: Шури-мури,
1: не долетела до
3: меня,
1: споткнулась любовь на
2: Dungeon Master.
1: Когда сменилась жизнь,
0: Boy Next Door. Without further interruption, let's celebrate and suck some dick.
5: Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.
2: Stick your finger in my ass.

0: Скалпом.
1: Я кручу, и запавши листвы, и черчу себя. Из вечного песка меня манят, поэтому и эти со мною всегда. Я ведь спросил ее, будешь пить? Говорит, типа, блин, но я не спросил, что у тебя. Сука, я спросил тебя, будешь пить?

0: artist. I'm a performance artist. I'm hired for people to fulfill their fantasies. Their deep, dark fantasies. What's gonna be a movie star?
1: Yeah. Yeah.
0: This thing
2: ain't
1: no hood truth.
0: Dungeon Master.
1: На юг нарисуй.
0: Door.
1: Но в миг его сад тру за одной хатну, что-то тянет
2: дик.
1: Написать Billy. 5 утра не, ну а вдруг? Как же где там чисто?
0: Dungeon.
1: Он бер считает.

0: glass.
1: Тяжко с молоту, но ты
0: спей.
1: Раз есть время, то жаль в обрез. В обрез
0: потлов
1: зарядить. Сразу кайф, ты мужа мне в
0: кайф.
1: Показались милые родни, и в них слеза растекалась, как лужа.
0: Семен.
2: Suck some dick.
1: Заглушит гнев, будто пообрыкаются
0: капли.
1: По морю немым пятном растекается лужа.
2: Suck some dick.
1: Заглушит гнев, будто пообрыкаются
0: капли.
1: По морю немым пятном растекается лужа.
2: Suck some dick.
1: Swallow. Я оттуда, где все горит, убегаю, не помню. Забываю, кто мой отец, повторяю. Но взлетаю я, наконец, примыкаю во строй.

0: God bless.
1: Твой прощальный путь на последней парте. Наш волшебный ты в платье. Мы бы с тобой в бесконечном танце. Вот и прошло.

ситуация медленно подходит к концу, как и наша с тобой история. Но она навсегда останется в моей памяти и в моем. И надеюсь, у тебя тоже. Счастливого, бесконечного.

гей-бой. В первый раз, а ты стоишь на берегу. Fucking bondage. И coming. Краше не могу пожелать я. И распахнул свои шальные. Stick fingers. Ласкает нас морской прибой. Point, point, point.

0: меня с тобой. И я готов расцеловать
1: Website
0: за то, что свел меня с тобой. Boy.

Я не знаю, что меня ждет завтра. Иду на bonded party. Этот бой не мой, но он дал мне anal. Этот бой next door, но он дал мне anal.

0: мне сияли камни. Чтобы мягать, не нуждались и сохранять. Но оттачивая сами, но доставать из багажника Гелендвагена. Вы меня неправильно, это тип, которая голова болит, просто-напросто я не хочу быть
1: Dungeon Master.
0: Без горячих точек стволом может даже вы меня неправильно, это тип,
1: от которых
0: болит, просто-напросто не хотел бы быть отравленным вашими или же другими ядрами.
1: Slit the dicks, hot loads. Master, this thing, my ass.
0: Absolutely, this
1: loves. Slit the dicks, hot loads. Master, this thing, my ass.

0: Захочу, я буду fucking coming.
1: Суки, затак, весь текст об этом. Даже при таких вот не больше. Только вспомни, где был еще в прошлом.
2: Перебив, влезь на территорию богемской. Или увидеть церемонию. Приоткрыв

0: Little oil.
1: Semen.
0: Gay.
2: Поворот. И
0: Бека.
2: Ревет. Что он нам несет? Да неважно, но сожми.
0: My ass.
2: Сегодня как руку сжимают девичью. Ужас грядущих завтра оставим же.
3: Billy Harrington.
2: А там буду.
0: Suck dick.
2: Я где упавшись.
0: Full dungeon.
2: Come. Перед полособытием.
0: Anal.
2: Бека.

0: No?
1: It's alright,
2: I got more moves than I care.
3: Suck dick.
4: Пять лет ты у меня под глазами.
3: My cum.
4: Сомнив, но мне так сказали.
3: Suck dick.
4: И у меня нет...
3: 300 bucks.
4: Я отбил ее сапогами.
3: Ow!

0: Я suck dick.
1: Недоношенный.
2: Full master.
1: Войны.
0: Я suck dick.
3: Милый.
1: Залетимая.
2: Bondage.
0: Я suck dick. Suck dick.
1: Добытой богом.
0: Я
2: fucking slave.

0: Врага, это для тебя, мама, война. Теперь ты довольна.
1: Suck dick.
0: Недоношенный.
1: Full master.
0: Войны.
1: Suck dick.
0: Залечимая.
1: Bondage. Suck dick. Suck dick.
0: Забытой богом.
2: Fucking slur.

0: You know, the other night, one of the boys was sleeping, and I reached out and played with it. It really turned me off. You know.
1: Ну вот опять.
2: Latex glove.
1: Подвел и с грустным.
2: Bad cock.
1: Я
2: do anal.
1: Пошел, смотрю я вокруг и хуй раздуплю. Я что? Откуда?
2: Gay. Next door.
1: Открыл. Ищу там
2: full band,
1: но вижу лишь
2: master
1: с гнилым
2: latex glove.
1: Почему же все так? Кто даст мне ответ?
2: Boy next door.
1: Потому что ты смотришь
2: gay website.
1: Ебал тебя
2: в ass. So horny. Boy. Boy next door. Gay website.
1: Ass.
2: So horny.
1: Boy.
2: Кто? Make me come.
1: Зачем?
2: Make me come.
1: Надеюсь он
2: fisting.
1: Уже пошел.
2: Website.
1: Я смотрел. Заебись.
2: It's all male.
1: Сейчас
2: make come.
1: Я в тетрадку.
2: Gay boy.
1: Все.
2: Fucking come.
1: Прошел 40.
2: Hot load.
1: Смотрите, он
2: coming.
1: Сейчас это
2: fuck.
1: А чё ты не
2: come?
1: Ты чё, охуел?
2: Ты... Boy next door.
1: Это так не работает, вот тебе
2: love, stick finger in ass.
1: Вот теперь заебись, я пошёл
2: swallow come, come.
1: Ну нахуя ты
2: coming,
1: чувак? Было бы круто тебя
2: fisting
1: deep
2: full master.
1: Тебе найду я сейчас, а ты пока что вот здесь полежи. А вот и
2: man
1: заебись
2: latex glove full master
1: точно поможет ему.
2: Just lube it up.
1: Спасибо, дружок, я в полном
2: oh, coming.
1: И я вам скажу, теперь я
2: boy next door.

его белых секундам. И Бак футболтом гулял, а порыло его вдруг за 16.

0: boy next door.
1: Ну, на спанке.
2: Опять согрел он кучу плейс. И стали они всем
0: тактик.
2: Когда отвалился весь рейд, остался один
0: boy next door.

0: вместе.
1: ГПСа нету в ключе. В этом мире я переведу вас даже аскаладедем. Привет, там.
2: Finger.
1: Yeah. Мой прадед был
3: Billy Harrington.
1: Ну и что с того? С тех пор, колись.

следующая причина, по которой вас отправили сюда. Это для того, чтобы провести... Решить. Ты побудешь здесь у нас некоторое время для того, чтобы мы произвели... Мы изучим тебя и сделаем какие-то выводы, что с тобой делать. Если...

0: Паш, я просто жду, когда уже они тебя...
1: Знаешь, когда меня развяжут, я выкурю 5 минут в одну затяжку сразу же. Когда они меня развяжут, я буду ходить по...
2: Dungeon House.

0: верно, верно.
1: Да они, они все думают, что ты... Господи, боже мой. Ты их провел, шеф. Ты их всех провел. Что два таких парня, как мы, делаем в этом... Надо выбираться отсюда. Я там буду прежде...

0: Up. Suck some dick.
1: Do anal fucking deep.
2: Кто там говоришь тебя?
1: Stick finger.
2: Ночью кроет.
1: Fucking slut.
2: Наше дело.
1: Fisting ass.
0: Boy next door.
2: Больше никто.

0: sex. No, I don't do anal. Gay sex.
1: Так все быстро. Ладно, ладно. Знаю. Хочется накрыться теплым.
2: Fat cock.
3: Таким огромным, огромным.
2: Fat cock.
1: Положить голову на мягкую.
0: Ass.
1: Перевай. Обязательно.
2: The semen.
1: Холодненькое, чтобы было. Представил? Ну, слушай сказочку. Есть дикеторый кот.
2: Word around the offices, you've got a fat cock.
1: Покрытый my ass. Полотно. Было по-другому там, было давно. Старым
2: master. Fat cock.
1: Забыл, чтобы
2: gay sex.
1: Никто не знал, чтобы
4: the spanking.
1: Был на перебор.
0: Let's
1: кричать с тех пор.
2: Отдай. Fat cock. Fat cock. Fat cock. Fat cock.

0: мужского мяса.
1: Задают вопрос. Что же не хватает вам у вас есть? Все стек. Проблема, но наводит бардак. Бредят, не хотят работать.

0: Вы
1: поверьте мне, у вас все есть.
2: You know I don't do anal.
1: На то я мудрец, но крики раздались, толпа зашлась.
0: Слышь?
1: Назад. Сами будем мы решать, где сак, где киль.
2: Anal.
1: Давай толпуем.
0: Fisting.
1: Тут же появилась
0: long latex glove. Fisting is $300.
1: Адам.

0: так быстро пролетели.
1: Семена.
0: И вечер встреч.
1: Fucking agony.
0: Я открываю дверь.
1: Dungeon.
0: И слышу запах тех.
1: Камшат.
0: Вдруг как
2: Harrington.
0: Я робею. Не нахожу я нужных.
2: Pants.

0: срываешь пипинг, пока срываю
1: семена.
0: Еще вчера
2: do anal.
0: Сегодня станет
3: bondage.
0: Танцую
3: пар. It's amazing.
0: Чтобы казаться
2: master.
0: Пипинг
2: do anal.
3: Boy next door.
0: Воздушный

0: door. Suck dick. Suck dick.
1: Fat cock.
0: Gay sex. Next door. Suck dick. Suck dick. Нас никто не найдет, нас никто не найдет,
2: Когда закончатся, come in my ass.

сдохла ее. Машина, блядь, ломается, в нее вода вливается. А как захочу плов, то не получается. Отвалился под вечер, а я...

0: Подобрался, наконец, ближе к... Подъезжаю, и случается к пизде.
1: Машина, блядь, ломается, в нее вливается. А как захочу, лоптом не получается.
0: Бедный
2: артист
0: заебался на бабло давать. И кричит, пошел ты нахуй, надо спанки покупать.
1: Машина,

0: Следующая песенка. Вернемся к нашему Роберту Льюису Стивенсону. Значит, следующая песенка называется «Вересковый». Она посвящается всем музыкантам, которые знают секрет Вересковой. Но в отличие от этих, не хранят его. Да, щедро делится.
1: Hello, brothers.

0: a performance artist. I'm hired for people to fulfill their fantasies, their deep, dark fantasies. What's gonna be a movie star?
1: Yeah. Yeah.
0: This thing
2: ain't
1: no Dungeon
0: Master.
1: На юг нарисуй
0: Door.
1: Но в миг его сад тру за одной хатну, что-то тянет
2: Dick.
1: Написать Billy. 5 утра не, ну а вдруг? Как же где там чишно?
0: Dungeon
1: Умбер считает

0: sorry, bitch, I'm sorry, bitch, I maybe call you later.
1: Later. Brother.
0: Suka shepochka pat.
2: Coming.
0: Para suka kale gale.
2: Cock.
0: Lock.
2: Latex glove.
0: What the fuck? Lil bitch
2: need fisting.
0: What the
2: fuck?
0: Мне сосет без рук пока
1: ass
0: сохнет
2: cum
0: semen суки шипучка на тэпе три сучка
2: finger
0: со мной это шпучка тэпе со мной рядом
3: penis
2: okay.

0: Они стоят в метро, как будто ждали
1: Gay party
0: целый год. Slaves.
1: Bondage. Latex club.
0: Достают на
1: anal
0: sex.
1: Back up.
0: Slaves.

0: assisting you, like, dungeon master.
1: Me come. The semen in the bowl. I'm sorry, I'm a bit bold. Ты даже мне не плюс, а я тебе не внук. Ну вот настало время, чтобы показать свой
0: кук,
1: чтоб забрать свою голду.
2: We must pull up our pants.
1: Девчонки понимают, только раз в году.
0: Все do anal. Fisting.
1: Если у тебя нет семен, это видно по еблу.
0: Boy.

0: coming.
1: Я всегда один, но со мной напарник.
0: I'm coming, I'm coming, I'm coming, I'm coming.
1: Я просто
2: Dungeon Master.
1: Никакой там не
2: Full Master.
1: Я показываю
2: anal.
0: Stick your finger in my ass.
1: Сажу на себя,
2: Dead.
1: Будто
2: Master.
1: Сел на
2: пик.
1: Как
2: horny.

0: Yeah. Я просто трачу свой
1: Come.
0: Тебя, тебя, тебя, тебя. Я просто трачу свой
1: Come.
0: Тебя, тебя, тебя.

0: next door,
1: or dungeon.
2: Встречу я кого-нибудь, то тому, кого я встречу. Да верю, верю, верю. Не забуду, буду, буду.
0: Буду говорить.
2: Здравствуйте, вот такой ширины. Здравствуйте, вот такой вышины.
1: Dungeon master.
0: Boy next door.
2: Do you like what you see?

boy next door. This thing отменено. Ain't no. Рая банналов, но и это все. 300

0: Oh yeah.
1: Dick.
2: Bye.
1: Dick.
2: Пока
1: семен
2: не ослеп.
1: Dick.
2: Bye.
1: Dick.
2: Пока
1: семен
2: не ослеп.
1: Dick.
2: Bye.
1: Dick.
2: Пока
1: семен
2: не ослеп.
1: Dick.
2: Bye.
1: Dick.
2: Пока
1: семен
2: не ослеп. Главное определиться, где твое и что ты за зубами цепляешься. Для меня счастье, для тебя.

0: Тебя через 2 дня день рождения, мы Master. Вот задумались серьезно над тем, что бы тебе подарить. Может быть, я не знаю, может быть, компьютер, может быть, не знаю. Что ты хочешь сам?
1: Billy.
2: Не, мне не нужны ни компьютеры, короче, ни...
1: Gay party sex.
0: А что ты хочешь?
2: Billy. Я хочу...
1: Finger in my...

0: them up.
1: Your nipples.
2: Gay boys in tiny bikinis.
3: А мы сразу после отписки оставим на керамической плитке.
1: Love.
3: Опер.
2: Иди нахуй, да, спиди мне.

ждали, чтоб выпал семен. Это время, что выбыл через камни бетонных поезд. Глуп, но зато все скорлупы, а ацит намечается пивно. Не знаю ключ, но не видит никто, не шаглится. Моргнутый небо снесет их, как семен. Курица капает, так вот и взаправду. Может, только

Славка, ты знаешь, кто я? Владимир Путин, Владимир Путин, Владимир Путин.

0: Yes. Как меня фак мир моего.
1: Boy next door.
0: Убил фак. Эйн в реанимашке.
1: Рэмбо Стив.
0: Пашка кукла
1: Finger.
0: В жопе. Алекс Лидей. Мой урок. Понял. Мне это не сказка, если
1: Gachi.
0: Ремикс Кремлю продался.
1: Yeah.
0: Я зазнался раньше, чем ты начал делать.
1: Так,
0: сука.

0: ты можешь рассказать за
1: секс.
0: Не смей при мне говорить за
1: секс.
0: Самый дешевым
1: anal.
0: Тебя нет на
1: YouTube.
0: Ты как
1: артист,
0: никто пошел
1: на хуй.
0: Сел на бок, ну по какой стадии? Вообще мне похуй.
1: Fuck your subject and lick my balls.
0: My
1: this
0: молодой Владимир в этой
1: gay
0: игре.
1: Russian sex.
0: Для вас это
1: fisting ass. Russian sex.
0: Для нас это
1: fuck your ass.
0: Get that
1: cock. Complex
0: это
1: gachi.
2: Bless. Владимир Путин. Владимир Путин. Владимир Путин.
0: В русском
1: gachi.
0: Владимир Путин.
1: Russian gay.
0: Коэн.
3: The semen.
0: И водка.
1: Russian bondage.
2: Из Нигодога.
0: Волшебный
1: dungeon.
0: Долбоеба в хуле. Кто если не я? Владимир Путин.
2: Владимир Путин. Владимир Путин. Владимир Путин.

0: Fat cock.
1: Нарушил и, наверное, насильно. Кто-то знает, что он.
0: Master.
1: Кто-то знает, как.
0: Suck dick.
1: Если будешь осторожен, он не сможет нас. Закрывай глаза.
0: Stick.
1: Считай до десяти. Здесь сбываются мечты. Закрывай глаза.
0: Stick.
1: Считай до десяти. Я узнала все черты.
0: Master.
1: Точно.
0: Gay.

0: Coming.
1: Хоть стоишь Закрывай глаза Считай до десяти Здесь сбываются мечты Закрывай глаза Считай до десяти Я узнала все черты
0: Master.
1: Точно

0: existing ass.
1: О, вижу, влюбляюсь немножко и смущаюсь я.
0: Do anal.
1: Я бегу по
0: dungeon.
1: Голове.
0: Existing ass.
1: О, вижу,
0: ass.
1: Ты моя, hey. Я твоя.
0: Next door.
1: Мирей.
0: My ass.
1: Твой.
0: Full master.
1: Ловит стесняйки, вижу.
0: Back

0: penetration, anal, настоящий секс,
1: берет, когда путают мой
0: ass.
1: Я собрал, чтобы порешать проблемы, едем,
0: 40 guys,
1: едем нагибать систему.
2: Снова.

0: Обнули
1: Баркак.
0: Ты отмени
1: секс.
0: Виноват деф.
1: Обвини
0: мой ас. Дядя только
1: fuck you.
0: Как же я не
1: fuck.
0: Обнули контракты.
1: Loop it up my cock.

трясет, и это потрясающе. Аж трясет, и это потрясающе. Аж трясет, и это потрясающе. Я... Но сделал это.

0: Тестинг. Один. Ты не... Шепчет мне нежно.
1: Знаю, что... Suck some dick.
0: Другим. Лучше...
1: Stick your finger in my ass.
0: Но рядом с ним ты идешь. Я что... Думал, что ты... Что же ты сделала? Я что...

Гей вебсайт. Все распрямжимай, а я мучаюсь от тестинг со своим next door фотографии. Dungeon Master. А тебе напомнит, да, он тебя говорит Master. Ты ночами гей вебсайт. Все распрямжимай.

0: секс.
1: Крыши частных
2: Слэйс.
1: Улица двора.
0: Лишь
3: семен.
2: Клеют.
0: In my ass.

0: Туда, где меня ждет
1: бабло,
0: а за ней пустая
1: pan. Lube it up.
0: Немного я утоплю.
1: Glove in my ass.
0: И айда, там, где куча
1: boy next door.
0: Те признают, если
2: слышь.

0: finger.
1: Website
0: fantasies.
2: Будь уверен, выживу в любой АПК.
1: Next door.
0: Do anal.
2: Не ищи для твоего сил.
0: Master.
2: Просто привыкай, малый
3: бар. Slay.
0: Ass. Dungeon master.
2: Sex.
0: Fucking coming. Move your tongue up.

0: fucking cunt. Dungeon 15 anal. Do you like what you see?
1: Spanking. God bless.
2: Твой прощальный путь на последней парте. Наш волшебный ты в платье. Мы бы с тобой в бесконечном танце. Вот и прошло.

остаться. Медленно подходит к концу, как и наша с тобой история. Но она навсегда останется в моей памяти и в моем. И надеюсь, у тебя тоже. Счастливого, бесконечного.

0: Ну, братишка. Fuck. Так все быстро.
1: Yeah.
0: Ладно, ладно. Знаю. Хочется накрыться теплым.
2: Fat cock.
0: Таким огромным, огромным.
2: Fat cock.
0: Положить голову на мягкую.
2: Ass.
0: Перевай. Обязательно
2: the semen.
0: Холодненькое, чтобы было. Представил? Ну, слушай сказочку. Есть дикаторый кот.
2: Word around the offices, you've got a fat cock.
0: Покрытый my ass. Полотно. Было по-другому там, было давно. Старым
2: забрал,
0: чтобы никто не знал, чтобы был на перебор. Кричат с тех пор. Отдай,
2: bad cock, bad cock, bad cock, bad cock.

0: Soul Master.
1: Задают вопрос, что же не хватает вам у вас есть все. Какие проблемы, но наводит бардак. Бредят, не хотят работать.

0: Поверьте мне, у вас все есть.
1: You know I don't do anal.
0: На то я мудрец, но крики раздались, толпа зашлась.
1: Слышь? Данжин
0: назад. Сами будем мы решать, где suck dick.
1: Anal.
0: Давай толпу.
1: Fisting.
0: Тут же появилась
1: long latex glove. Fisting is $300.
0: Адам.

уже все-таки не стесняясь дырки. Хочу днями глядеть на капризное на небесную синь.

0: Мастик-мабой, стик-мабой, систинг-бой. Каждая девчонка хочет
1: свалока
0: с тобой.
2: Fucking slay.
0: Я такая, если что,
1: fucking coming.
0: Будешь год.

0: latex glove. Boy, swallow my cum.
1: Целовала, но забыла про слова. Кажется, что кружится моя
0: latex glove. Boy,
1: мармеладный.
0: Swallow my cum.
1: Попробуй. Попробуй.
0: Fucking coming.
1: Попробуй.
0: You ain't no.
1: Надо. Опять кажется, что кружится
0: latex glove. Cum.

0: fucking coming.
1: Попробуй.
0: Anal.
1: Надо. Кажется, что кружится.
0: Latex glove. Come.
1: Мармеладный яичник.
0: Swallow.

На днях решил разгрестись на хате, выкинуть в пизду весь. И тут вот тянатя, в кармане старый черный кожаный

0: когда проткнул мне
1: Fucking.
0: Я ему гниди снес нахуй. После этих приветствий начался мрачный
1: Spank.
0: Но не будем, главное все. И я

0: Но не совсем.
1: Был
0: в больничке, корабль
2: Seaman.
0: И забылся, как и другие. От корабля осталось уже половина, и я скажу лишь одно. Шли бы нахуй все
2: Seaman.
0: Заодно. Это не то, что сейчас гровят под искусственным. Этим занимались седые в Чуйской долине знойным. Такой ставник за всю историю покурили. Ну и правильно, а то не дай бог, у них бы запретили. Да мы одним коробком людей валили. С кем только мы ее не курили, и все одно говорили. Вернее, не говорили, какое-то время ничего не говорили. Сухими воздух тихо ловили. Красными белками
2: как
0: непонятки водили. А когда чуть себя приходили, хуели. Немели, мычали, головой качали, снова немели. А сколько необъяснимого с нами под ней случалось. Даже они в жизнь бы не разобрались. Помню, пришли мы как-то на серьезную тему. Я взорвал и насыпали. Добазарились тогда охуительно, без всяких

проклятие, вопли. Ну еще и чего-то резко захотелось обратно. О, ебать, как же пить тогда было приятно. Пожалуй, выкину все, а на память оставлю.

0: понедельник я
1: Сердик.
0: Но каждую пятницу я
1: Я
0: мастер самого среднего звена. У меня есть
1: Dungeon.
0: У меня есть
1: Blade.
0: Я работаю в компании связи
1: Fingerstick.
0: И каждый понедельник я
1: Сердик.
0: И каждый вторник я
1: Сердик.
0: И каждую среду я
1: Сердик.
0: И каждый четверг
1: Сердик.
0: Я но каждую пятницу
1: Do-a-a.

0: то я занимаю
1: 300 bucks.
0: А если в месяце меньше, то я экономлю
1: 300 bucks.
0: Я мог бы их откладывать, но каждую пятницу

0: do it. Stop shutting it.
1: Я не знаю, что будет с моей...
2: Next door.
1: Я не знаю, что будет с...
2: Event of the floor.
1: Я не знаю, что будет с моими...
2: Flex.
1: Я не

0: ногами. Она вышла из худой отпечаток, вставляя на кафеле. Их она тебе доигрался, ты дурак, вот и вся эпитафия. На падает тьма, засыпает шпана, просыпается.
1: Faster.
0: Там покруга вошась муравейник, как ротвейлер учит.
1: Suck dick.
0: Тому как в это время те, кто наверху учит.
1: Anal.

0: Банка, понедельник.
1: Да.
2: Привет, это Кира.
1: Да.
2: Ты вообще хоть...
1: Assisting.
2: Тебе через месяц давать. Тут еще какой-то...
1: Гей.
2: Фанат названивал с упреками. Я даже не знаю, как он нашел мой телефон, но...

0: Добро пожаловать, Майк.
1: I want to see six hot loads.
0: Что будете заказывать?
2: The lash of the spanking.
3: Одно белое секстра.
4: Семен.
3: Ты острый.
5: Letter N.
3: Секстра.
6: Fuck you.
3: Bitch.
0: Хорошо, сейчас будет сделано.
6: Fucking slave.
0: Сделай мне дверцы.
2: The lash of the spanking.

0: Всем шиш! Ваш бэкап готов!
1: Fucking slaves! Get your ass back here! Slaves!
0: Давай сюда!
2: Пристегни бэкап!
0: И достань большой!
2: The semen!
3: Coming!
0: Белые, будто я на гарибах!
3: Anal.
0: Меня подарила.
3: This thing.
0: Давай, сука.
3: This thing. Bad cock.
0: И достань большой.
2: The semen.
3: Coming.
0: Белые, будто я на карибах.
3: Anal.
0: Меня подарила.